0: Добрый вечер всем слушателям. Меня зовут Анна. Я хочу сегодня представить мою гостью Валерию. Валерия – представитель молодого поколения. Валерия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Очень рада, что ты здесь. Представься, пожалуйста, пару слов о себе. Сколько тебе лет? Откуда ты приехала? И дальше я расскажу, почему мы сегодня здесь сегодня собрались.
1: Да, хорошо. Так, меня снова зовут Валерия, мне 17 лет. Я из Украины, из столицы страны Киева. Я приехала сюда так же, как и другие, некоторая часть украинцев при войне в Германию. Сначала я жила в маленьком городке, приехала в большой город. Я готова поделиться с вами всей информацией, как происходило и сейчас происходит моя интеграция в Германию.
0: Супер. В принципе, ты мне уже помогла раскрыть сегодняшнюю тему. Я хочу немножко добавить о том, что почему я пригласила именно тебя, потому что я считаю, что твоя группа возрастная самая уязвимая, и, возможно, наши радиослушатели или, возможно, их дети, когда услышат наше интервью, что-то узнают для себя новое. Да?
1: Да.
0: Поэтому мы сегодня готовы поделиться. И первый вопрос у меня будет такой. Когда ты приехала в Германию, что больше тебя всего удивило?
1: Удивило? Не могу сказать сразу, что удивило. Я была очень шокирована, когда я приехала в Германию. Мне было безумно страшно, что сейчас происходит. Я не успевала это все впитывать в себя. Угу. Но что удивило? Удивили люди, их менталитет, так смогу сказать.
0: Да.
1: Есть большая разница с Украиной. Что немцы, они довольно добрые, они очень общительные.
0: Угу.
1: Они бывают некоторые такие чуть-чуть двухличные, так сказать. Но в любом случае намного лучше, чем в Украине, мне кажется, такие прям разговорчивые.
0: Мы говорим сейчас через твое восприятие.
1: Да.
0: Понятно, что в каждой культуре, менталитете есть свои какие-то отличия. Это то, чем мы отличаемся между собой. Интересное мнение. Спасибо.
1: Да, в любом случае.
0: Следующий вопрос. Было ли что-то, может быть, и сейчас, к чему тебе пришлось очень долго привыкать? Возможно, ты сейчас к этому привыкаешь, что ты можешь для себя?
1: Еще раз могу сказать, менталитет. В школу, когда я пошла в Германию, вообще другие люди, могу сказать, даже я думала, может, взрослые как-то, по-другому себя проявляют. Нет, немцы, подростки абсолютно такие же, как все немцы, что разговорчивые, очень такие прям в команде могут работать. Я заметила, наши украинцы, они довольно такие очень резкие люди, могу сказать, может быть, даже не очень общительные. Мне просто по своему опыту могу сказать, что у меня были такие в круге. Но в Германии я довольно хорошо сдружилась с ними, хорошо, да.
0: Это как ты знаешь, прилетела с одной планеты, оказалась резко на другой планете, где свои законы, свои правила, свои люди, свой менталитет.
1: Да.
0: И поэтому, конечно, разница это бросается в глаза.
1: Да.
0: Что было самым трудным для тебя, учитывая, наверное, что когда ты приехала в Германию, твой языковой уровень какой был?
1: А0.
0: То есть
1: совсем
0: минус,
1: абсолютно.
0: Ты не знала, с каким языком ты приехала, кроме украинского, русского?
1: Я приехала, украинский, русский – это база. Английский у меня был получше, чем сейчас, в любом случае. Вначале общалась на английском. А еще я учила французский язык в Украине 3 года, но по итогу я сейчас его даже нигде не использую, поэтому я его полностью забыла.
0: Так. Легко ли было тебе найти свой круг общения, когда ты интегрировалась в школу? Что было самым сложным для тебя, учитывая, что у тебя был пробел со знанием языка, но тем не менее, какая коммуникация у тебя была с твоими сверстниками?
1: Когда я пришла в школу, я пошла в Реальшуле в Германии, в маленьком городе. Первый раз меня отправили в класс ДАЦ. Там, где иностранцы могут изучить немецкий язык с нуля. Mm-hmm. Там я какое-то время обучалась, примерно 3-4 месяца, может быть, больше, потому что я потом училась наполовину с немецким уже классом, при этом оценок я не получала, просто для того, чтобы учиться и использовать сам язык. А насчет тем, как я нашла, так сказать, коннект с людьми, сначала я дружила больше всего с украинцами, ясное дело, в классе. У нас там было немножко арабов, разные нации.
0: Ну, между международное, да.
1: Да, ну, больше было в любом случае украинцев. Поэтому я в основном общалась вначале с украинцами, потом у меня поднялся чуть-чуть язык, уже был один, А2. И там я уже на базовых таких как бы знаниях могла уже знакомиться с немцами.
0: Вот, кстати, по поводу украинцев ты говоришь, как украинцы друг друга вот поддерживают? Поддерживали ли вы друг друга? Была ли у вас какая-то такая своя группировка?
1: Не могу сказать, просто общались.
0: Все зависит от, да, от индивидуальности, от людей, да?
1: Да, да.
0: Вот ты проговорила разницу между подростками, да? Ты заметила между немецкими и украинскими, да?
1: Да.
0: Сколько ты уже живешь в Германии?
1: Уже 4 года, чуть больше.
0: Уже больше, чем 4 года.
1: Да.
0: Чувствуешь ли ты себя постепенно здесь своей?
1: В любом случае, да.
0: Чувствуешь?
1: Да, уже я чувствую это понемногу. Даже вот когда я недавно ехала во Францию, и там могу сказать, что вот, например, я слушала французский язык, я ничего не понимала. Люди другие, язык другой. Очень трудно, правда. Я уже понимаю, что вот я даже заказывала себе меню в ресторане, уже вот это Danke schön уже проявлялось.
0: То есть немецкие. Ты уже впитала уже немецкие.
1: Да, в любом случае. И менталитет тоже впитала, уже такая более дружная стала, больше тимарбайт, так сказать.
0: Процесс социализации.
1: Да, то, чего у меня не было раньше.
0: До сейчас. А что помогает тебе чувствовать себя здесь своей?
1: Ну, поначалу поддержка от украинцев, я думаю.
0: Угу.
1: Ну, там где-то мы рассказывали о своих каких-то проблемах, о том, как мы отреагируемся по-разному, да, мы этим делились. Это нас очень поддерживало друг друга, и из-за этого, да.
0: То есть были ли, возможно, у тебя какие-то такие мысли, может, создать какой-то свой проект? Вот для украинцев в поддержку интеграции друг к другу? Или, возможно, в школе что-то у вас такое было? Или не было? Вот были ли у тебя мысли такие?
1: Мыслей таких не было. Я думала просто волонтерить в Германии. Так, чтобы для иммигрантов что-то наших сделать, нет, я о таком еще не думала.
0: Скажи, пожалуйста, сегодняшнее твое вообще видение себя здесь? Вот есть какое-то вообще представление
1: в любом
0: своего
1: случае,
0: будущего?
1: Да.
0: Хотелось бы. Ты знаешь, здесь. К чему ты идешь, куда ты стремишься, да?
1: Да, в любом случае.
0: Как у тебя сейчас с языком?
1: Отлично. Я думаю, где-то уровень между B1 и B2. Я лично курсы не сдавала, но ощущается как B2. То есть я могу нормально коммуницировать с немцами, могу там большую часть уже речи понимать, как бы уже комфортно для общения. Я, конечно же, пыталась больше изучать немецкий язык, но я понимаю, что это сейчас не имеет никакого смысла, так как ты как бы это все начинаешь забывать. Например, C1 и B2 – это уже как две разные ступени языка вот угу. из-за этого.
0: Чувствуешь ли ты себя сейчас здесь уже немного немкой, или все-таки ты чувствуешь, что ты украинка?
1: Нет, я все равно чувствую, что украинка.
0: Все равно чувствуешь,
1: да,
0: что
1: ну,
0: украинка.
1: Да, ну, немецкие женщины такие больше мужественные, вот, собственно, в этом смысле. Если ты в этом смысле, да, имеешь в виду, то да, я скажу.
0: Я про твои личные ощущения.
1: Ну, ощущения нет, не ощущаю себя немкой. Не хотелось бы.
0: Ну, тем не менее, ты живешь здесь, и я тебе хочу сказать, что фокус всегда должен лежать только на позитиве.
1: Да.
0: И да. в людях тоже нужно искать позитивные и плюсы, и моменты, и учиться лучшему.
1: Да.
0: А мы всегда люди между собой коммуницируем, и всегда нам есть что преподнести и научить друг друга. Поэтому хорошо, когда фокус будет лежать именно на этом. А какие плюсы ты видишь в том, что ты живешь между двумя все-таки культурами? Вот ты говоришь, что
1: плюсы?
0: Ты...
1: Плюсы?
0: Да, да.
1: Ну, в том, что я могу по-разному посмотреть, например, на Германию или Украину. Вот я могу вот увидеть вот эту разницу сильно между культурами вот в этом смысле, да.
0: Класс. А чем ты любишь заниматься в свободное время?
1: Свободное время?
0: Да. Я надеюсь, у тебя есть свободное время?
1: Да, в принципе, есть. В свободное время я тоже изучаю языки, помимо немецкого. Я, бывает, грамматику потяну немецкую, да. Но помимо немецкого, чтобы уже не сойти с ума, могу учить другие языки. Ну, вот итальянский мне чисто для хобби. Китайский я учу с таким как бы намерением в будущем поехать в Китай поучиться. Может, по программе Erasmus+. Это у них популярная программа, когда ты, например, обучаешься в гимназии или хохшуле. Также я хожу на бокс. Здесь у нас есть интернациональная хорошая школа в Лейпциге.
0: Класс.
1: Такая мини-реклама будет.
0: Да.
1: Очень хорошая школа, дешево, ну, довольно низкие
0: приемлемая,
1: цены.
0: Приемлемая по цене, да.
1: Там много национальностей, наши украинцы тоже есть, русские там, и немцы, конечно же, в любом случае есть, арабы, там, ну, разные национальности, вот.
0: Так... Как вы между собой, кстати, коммуницируете?
1: На немецком. Но наш тренер немецкий тоже знает несколько русских слов, так как он ездил в Россию на...
0: Есть такой мишинг.
1: Да,
0: мишинг.
1: На бокс, там, на мероприятия тоже.
0: Интересно. Вот. Кстати, очень классная информация. Возможно, кто-то возьмет себе на заметку.
1: В любом случае. Находится на Эйзенбахнштрассе. Сразу такая подсказка.
0: Окей. А видишь ли ты свое будущее в Германии? Или, возможно, в какой-нибудь другой стране?
1: Ближайшее будущее я вижу здесь. Но в любом случае. Хочу выучиться в Хохшуле пойти, думаю, в сфере экономики. Ну и там уже будем смотреть. Может быть, я уже буду работать где-то в другой стране, потому что полностью на всю жизнь оставаться в Германии как-то не особо хочется. Но хоть и это хорошая страна, стабильная, сказать, и экономика хорошая, но есть и более перспективные, так сказать, страны.
0: Класс. Я поддерживаю тебя. Да, и вообще стараться всегда быть на позитиве и видеть именно возможности даже там, где их нет.
1: Да.
0: Я думаю, что ты сегодня хороший пример для этого. Скажи, пожалуйста, твое любимое место в Германии уже обозначила для себя?
1: Германии. Ну, вообще есть интересные города в Германии. Берлин в любом случае, там всегда есть чем заняться.
0: Очень интернациональный город.
1: Это сама столица, да. Ну, еще хотелось бы посетить несколько городов разных. Там Гамбург еще не был, в Мюнхене. Угу. В Франкфурте была тоже неплохо. Город, но не смогу сказать, что он мой самый любимый. Uh-huh. Вот. Дрезден тоже очень красивый город, недалеко от Лейпцига, но относительно. Вот, да.
0: Но Германия очень красивая страна.
1: Там, где горы, очень красиво.
0: Вот, есть еще очень много неоткрытых городов, которые ты захочешь, возможно, для себя позже открыть.
1: В любом случае.
0: Есть такие планы. Так, а есть ли у тебя какое-то, возможно, любимое немецкое слово?
1: Немецкое слово. Да, не скажу точно. Ну, в любом случае, так не могу сказать, что мне вот прям очень сильно нравится этот язык, поэтому...
0: Ну, я хочу сказать, я слышала, как ты разговариваешь на немецком языке, у тебя очень неплохо получается,
1: спасибо,
0: и звучит
1: большое.
0: Очень классно.
1: Да,
0: как, кстати, вот ты учишься в школе, расскажи, пожалуйста, вот твои уроки проходят на немецком языке.
1: Да.
0: Как справляешься?
1: Отлично. Вот на данный момент вообще отлично. Вот я чувствую себя очень комфортно в немецком классе.
0: Окей, отлично. За счет чего?
1: За счет языка и за счет того, что я уже... Ну, так хорошо интегрировалась в Германии, вот уже, вот.
0: А ты идешь туда, где тебе страшно, скажем так?
1: В любом случае. А почему? Мы живем один раз.
0: Что тебе это дает?
1: Опыт, в любом случае опыт.
0: Класс. А что тебе нравится больше, немецкая кухня или, возможно, домашняя украинская?
1: А немецкая кухня тоже должна быть домашней? Вот,
0: а что
1: смысле?
0: Тебе нравится? Как ты это чувствуешь?
1: Ну, если честно, мне больше нравятся украинские традиционные блюда, чем немецкие.
0: Угу.
1: Могу так сказать в этом контексте.
0: Угу.
1: Ну, борщ я не особо люблю. Конечно же, украинцы, не бейте меня, но это мое самое любимое блюдо.
0: Это дело вкуса, да?
1: Да, вареники мои любимые, да, с капустой, вообще бомба с вишней. Вот я обожала, когда бабушка готовила в детстве. Вот.
0: Ну, ты привезла с собой хорошие воспоминания, я так думаю, да?
1: Да, в любом случае. В Украине очень вкусная еда.
0: Это правда. Ну, кстати, здесь в Германии я, например, встречала, есть и украинские также рестораны, кухни. Вот наши люди интегрировались и интегрируются.
1: Да.
0: До сейчас открывают.
1: Это очень удобно и очень круто. Я это поддерживаю на самом деле.
0: Да, я тоже, кстати. Можешь ли ты мне назвать, пожалуйста, три слова, которыми ты можешь описать свою жизнь сейчас?
1: Сейчас?
0: Да.
1: Великолепно, правда, трудно. Так и сказала в трех словах.
0: Великолепно, правда, трудно. Правда,
1: да.
0: Как связующая между трудно и великолепно.
1: Скомы, же... да, связующая.
0: То есть, давай немножко расшифруем. То есть, что слышу я в этих трех словах? А ты мне поправишь, правильно ли я тебя поняла или нет, что правда трудно, но великолепно. То есть без труда не было бы великолепия, получается.
1: Да,
0: что
1: да,
0: нужно,
1: в любом случае.
0: Наоборот, работать над собой,
1: в любом
0: интегрироваться, не бояться, стараться,
1: да.
0: Идти туда, где страшно. И тогда получится великолепно, правда трудно.
1: Да.
0: Я бы, может, правда трудно, но великолепно.
1: Да.
0: Возможно, просто местами переставить.
1: Да, все вы верно поняли.
0: Класс. Могла бы ли ты... еще дать какой-нибудь совет вот своим сверстникам,
1: совет.
0: Вот которые, возможно, вот слушают, будут слушать нас.
1: Так.
0: И...
1: Могу,
0: давай,
1: могу.
0: Давай.
1: Например, если кто-то учится сейчас в школе, в университете, так, ну, в такой же ситуации, как я сейчас находится, могу дать совет. Не бояться отвечать на уроках. Даже если ты где-то неправильно скажешь, на своем акценте, на своем украинском, в любом случае говорить нужно. Даже со сверстниками, которые немцы, потому что это очень сильно развивает. Ты больше узнаешь, и как бы ты больше учишься на своих ошибках. Да, тебя могут поправить, но ты так намного быстрее обучаешься и немецкий быстрее закрепляешь. Поэтому это главный совет, который я могу дать на данный момент.
0: Класс. А вот, кстати, были ли у тебя смешные ситуации за немецкого языка? Возможно, за его...
1: Смешные?
0: Да. Попадала ли ты в такие ситуации?
1: Ну, вначале были, когда я не могла какое-то там предложение.

0: Ну, я нашла свое место. Мне безумно нравится эта тема.
1: А почему ты выбрала именно это направление?
0: Ну, потому что я чувствую, что это мое направление.
1: То есть ты учишь, развиваешься, то, что учишь на немецком языке?
0: Да.
1: Ты уже четко понимаешь свое будущее, да, в этой сфере?
0: Да. В любом случае хотелось бы работать в сфере экономики. Угу. С точной профессией еще не определилась, есть большое количество. Но я думаю, что я пойду именно вот в сферу Wirtschaftsinformatik, то есть там, где соединены IT и экономика. Это очень престижно, я считаю.
1: Вот, кстати, ты сейчас в этой школе, это, наверное, твой новый класс.
0: Да.
1: Как принимают тебя твои сокурсники?
0: Вполне хорошо. Даже не говорят никаких российских, так сказать, расистских слов.
1: Лозунга, да.
0: Да, что не оскорбляю, что вот я украинка, еще и одна в классе. Угу. Вот вообще такого нет. У меня в прошлой школе такое было, сейчас нет.
1: Вот давай немножко, может быть, раскроем больше эту тему тем, что, да. возможно, знаешь... Ну, ваша группа самая уязвимая, вот да. я еще раз повторюсь, да, ваш возраст,
0: да.
1: В силу психического развития и в того, что вы оказались в такой стрессовой ситуации достаточно да. внезапно, и многие, наверное, будут слушать и думать, что страшно идти куда-то учиться, да. в какие-то кружки, даже, да. например, как меня воспримут, да, что обо мне подумают. Твои сокурсники, ты говоришь, законнектили с тобой,
0: да.
1: очень
0: да.
1: хорошо. Как с учителями дело обстоит?
0: С учителями в этой школе или в прошлой, или в общем?
1: Ну, давай мы проговорим эту школу для начала.
0: В этой школе мне все учителя зашли, то есть и мне учителя нравятся, и я нравлюсь учителям. Угу. То, что я очень много работаю, очень много учусь, они это видят, и поэтому отношение их ко мне очень хорошее.
1: Угу. А в прошлой школе как было?
0: Было чуть-чуть труднее. Это была реальшуля, то есть это была обыкновенная школа, где мы учимся без направления. Вот. И там было трудно с тем, что мне тоже не заходили все учителя, все предметы. Сама по себе школа маленькая. И там были украинцы, которые нашу репутацию чуть-чуть понизили.
1: Угу.
0: Из-за этого некоторые учителя

0: Страшно.
1: Очень страшно, в любом случае.
0: А сейчас как?
1: Спокойно. Уже чувствую, как дома, если честно.
0: То есть, в принципе, твой процесс интеграционный проходит, наверное, так, как он должен проходить.
1: Да, да.
0: Если ты чувствуешь себя уже здесь уверенно, спокойно, за счет чего? За счет языка и за счет внутренней опоры.
1: Да, я так думаю, и за счет понимания, что здесь вообще происходит, как бы в Германии. Угу. Уже больше понимаешь, какие это люди, где ты находишься вот в этом смысле.
0: А скажи, пожалуйста, есть ли у тебя здесь уже сейчас приобретенные друзья?
1: Именно украинцы там?
0: Без разницы. Это просто друзья
1: в любом
0: есть?
1: Случае, да.
0: Есть.
1: Ну, не могу сказать прям друзья, знакомых много, у друзей меньше.
0: Ну, хороших знакомых. Да. Но, тем не менее, друзей меньше, друзья это всегда про качество.
1: Да, да.
0: Поэтому тебе удалось здесь пройти этот путь и завязать хорошие отношения с твоими сверстниками.
1: Да.
0: То, чего тоже не нужно бояться, да? Больше коммуницировать между собой. Что бы ты еще посоветовала, возможно?
1: Для подростков в Германии?
0: Да. Для вот качественной коммуникации. Вот, как найти друзей? Вот, что делать?
1: В любом случае, может быть, поискать в школе. Вот. Еще, в общем-то, не могу сказать точно, потому что разные города, разные возможности. В маленьких городах там вообще очень все трудно, как я знаю. В больших городах знакомиться легче. Как знают украинцы, инстаграмы можно подключать, и телеграмы.
0: Кстати,
1: все, то есть соцсети.
0: Да.
1: Могу сказать, в общем, соцсети.
0: Угу.
1: Это намного легче путь, чем ты будешь бегать по школе, по городу и вслушиваться в русские слова, как я раньше это делала при приезде в Лейпциг.
0: Угу.
1: Вот.
0: Класс. А скажи, пожалуйста, что... по твоему мнению, помогает подросткам быстрее адаптироваться? Вот что помогло
1: только
0: тебе?
1: Только изучение языка. Потому что без языка ты не можешь построить себе контакт с немцами.
0: Угу. То есть, в принципе, и для повседневной жизни он не только важен в учебе.
1: В любом случае.
0: Не бояться, опять-таки, не бояться и раскрываться, быть открытым к новым знаниям. Раз так оказалось, что мы здесь оказались, значит, идти в новое и учиться, еще раз учиться.
1: Без языка в Германии учиться, не будет ничего. Это единственное, что я могу сказать. То есть есть люди, которые реально думают, что вот я приеду в Германию, оно там как-то само выучится, я слышу эту речь каждый день, может быть, я этот язык как-то закреплю. Нет. Язык нужно в любом случае учить. Если ты где-то услышишь какое-то слово, ты думаешь, в контексте вроде понятно, это означает что-то другое, В таких случаях я уже понял, что лучше изучать язык дома, сидеть и прям зубривать эти слова. В любом случае.
0: Вот задам тебе следующий вопрос. Для тебя это и есть интеграция, вот то, что ты только что проговорила, или что-то другое?
1: Это и есть интеграция.
0: Это и есть интеграция, да?
1: Да.
0: Валерия, очень интересное мнение складывается. Я считаю, что ты действительно очень интересный пример подаешь, и я надеюсь, что наши слушатели прислушаются к тебе и тоже будут стремиться к лучшему, к развитию, к изучению, к обучению.
1: Вперед, было бы классно, легким шагом в будущее.
0: Да, кстати. Валерия, скажи, пожалуйста, какие сильные стороны ты в себе здесь уже открыла?
1: Могу сказать, как я раньше говорила, дисциплина. Также я более уверена в себе стала за счет того, что я понимаю, что я могу выдержать многое. Даже вот интеграция – это тоже как бы непростая тема, но
0: очень непростая.
1: В любом случае.
0: И процесс тоже.
1: Да.
0: Только тема.
1: Да.
0: Так, и я так понимаю, ты проговаривала, что ты пошла в спорт.
1: Да.
0: Вот что привело тебя в спорт? Какие ощущения, с каким запросом ты вообще туда пришла?
1: Чтобы выбить чуть-чуть, как бы сказать, стресс.
0: Так.
1: Стресс интеграции. Вот было сложно, и ты думаешь, вот куда это все просто выносится со своего тела. Первый раз я пошла на кунг-фу, мне очень нравился этот спорт.
0: Как долго ты занималась?
1: Год. При приезде пришлось от него отказаться. Было очень больно отказываться. Перешла на бокс, не пожалела.
0: То есть после карате, после, как ты сказала?
1: Карате. Нет, я на кунг-фу ходила. Это кунг-фу. Я в Украине
0: это
1: на
0: какой-то
1: карате.
0: Вид карате,
1: да?
0: Ты выбрала бокс. Достаточно агрессивный и совсем не женский вид спорта.
1: Да.
0: Опять-таки, вот так хочется немножко открыть эту тему. Ты пришла в этот спорт, опять-таки, за тем, чтобы снимать свой стресс, который, ты говоришь, накапливается в повседневной жизни, в процессе вот этой интеграции.
1: Да.
0: И тебе помогает?
1: Абсолютно. Вот это мое. Я считаю, что спорт реально, он очень сильно помогает справляться со стрессом.
0: В принципе, не только со стрессом, в принципе, вообще спорт дисциплинирует по всем сферам жизни, так считаю.
1: Да? Да.
0: Люди более собранные, особенно вот те, кто в спорте, более мотивированные, дисциплинированные, то есть это классно.
1: Подтверждаю.
2: А пиши именно это ощущение, ты идешь на тренировку и разницу, когда ты с тренировки идешь домой? Как ты себя ощущаешь?

0: Когда я на тренировку, бывает нету желания. Вот, например, когда я уже неделю не ходила, две, вот такое, конечно же, редко бывает, себя стараюсь держать хотя бы минимум две недели, два раза в неделю нужно ходить на спорт. Но когда я еду, бывает такое ощущение усталости, будто не хочется тебе туда. Вот это сейчас силы нужно выливать. А после тренировки ты себя чувствуешь настолько просто, вот этот прилив энергии.
1: Заряжаешься.
0: Во время тренировки ты просто начинаешь получать вот саму энергию от спорта. Казалось бы, это какой-то абсурд. Получать энергию того, что у тебя должно по факту это забирать. Но это является, ну, так.
2: Гормоны бегут по организму.
1: Да, тоже можно. А теперь давай, может быть, я отброшу все вопросы. Возможно, есть вот такой вот, давай рандом такой сделаем. Возможно, есть у тебя вот просто какой-то посыл сделать обращение к тем подросткам, которые тебя слушают. Вот просто вот скажи, что ты чувствуешь, что бы ты хотела просто сказать.
0: Просто сказать. Просто не бойтесь.
1: Ну, супер. Классно, прям хочется тебе даже поаплодировать.
0: Спасибо большое.
1: Класс. Слушай, ну, очень классная беседа с тобой получилась. Ты настолько многогранная. Ты настолько вот самоуверенная даже, да? Дисциплинированная. И я хочу сказать, что, в принципе, ты сделала себя саму так за эти 4 года.
0: Да, абсолютно.
1: И ты этим гордишься, конечно. Конечно. Это огромный повод гордиться, правда. Да. Я считаю, что это очень классный, такой нелегкий, конечно, путь, но который тебя сформировал как личность.
0: Я могу сказать, что все подростки, все люди в Германии, вот именно украинцы, они все молодцы. Давай возьмем именно крупно.
1: Классно. Это очень классные слова поддержки, и я тебя очень поддерживаю, что, в принципе, потенциал есть у каждого, да?
0: Абсолютно.
1: Вопрос в том, хочет ли он это раскрыть в себе.
0: Да.
1: Да. И просто нужно захотеть... Да. Это сделать.
0: Да. Не у каждого украинца может быть мотивация, но те, кто реально хотят, они будут это делать. В любом случае.
1: Ну, и тогда у меня к тебе финальный вопрос.
0: Да.
1: Смотри, вот мы уже сегодня проговаривали. Есть две Валерии.
0: О.
1: Одна Валерия, которая приехала сюда 4 года назад.
0: Да.
1: И Валерия, которая сидит сейчас передо мной.
0: Да.
1: Красивая, уверенная, самоуверенная девушка. Да. Мотивированная, знающая, что она хочет в своем будущем. И вот сейчас, если бы ты сегодняшняя обратилась к себе тогдашней, вот что бы ты ей сказала?
0: Не бояться, вот то, что я говорю всем, не бояться идти первый раз в школу, первый раз перейти в немецкий класс. Это просто вот накопление опыта, накопление уверенности из этого опыта, опять же, да. Ты становишься увереннее, ты понимаешь, что ты можешь, ну, можешь намного больше, чем ты думаешь.
1: Да.
0: Вот в этом смысле.
1: Класс. Ну, это очень крутое завершение нашего сегодняшнего интервью. Еще раз я благодарю тебя, желаю тебе успеха в твоем развитии, в твоей интеграции, в твоих намерениях и в твоих планах. И пусть все у тебя получается.
0: Благодарю.
1: И желаю также всем слушателям еще раз не бояться идти туда, где страшно, потому что это всегда развивает.
0: Да.
1: И стремиться всегда к лучшему. И все обязательно получится.
0: Абсолютно.
1: Да. Да, всем хорошего вечера. Пока-пока. Пока,
0: Валерия. Всем благодарю. До свидания.

вот мы уже почти подошли к концу нашей сегодняшней передачи. И что сейчас? Сейчас я, конечно, поблагодарю вас всех за то, что вы нас слушаете. Но и к тому же хочется вас всех пригласить. Если у вас тоже есть желание что-то рассказать, чем-то поделиться своими языками, своим опытом, какими-то темами, которые вас интересуют, приходите к нам, присоединяйтесь к нам, потому что радио Блау — это свободное радио. Это значит, что все могут стать радиоведущими, независимо от того, какой у вас до этого был опыт. Если вам интересно, пишите нам, приходите на наши соцсети, слушайте наши передачи. Приходите знакомиться, рассказывайте о нас своим друзьям, знакомым и соседям. И, может быть, они говорят тоже на разных языках, с которыми интересно познакомиться всем остальным. Желаю вам приятного вечера и надеюсь, что услышимся скоро, через неделю уже, 5 августа. Всего доброго, пока. Tschüss.